0: Заплещи самбу, заплещи самбу, заплещи самбу, дей-дей-дей-дей-дей. Заплещи самбу, заплещи самбу, здей.
1: Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba.